0: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
1: Холодильники по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Холодильники по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
1: Не забывайте, холодильник покупаем только в Максане и Хашмаль.
6: С мамой хотим отдохнуть. Мама круиз приглашает вас в путь.
0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM. На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Ночью 10 сентября ровно в 0 часов 27 минут сигналы экстренной тревоги прозвучали в приграничных поселках Верхней Галилеи. Сирены оповещения включились в 5 населенных пунктах вдоль линии противостояния. Поводом для тревоги стала угроза проникновения вражеского беспилотника со стороны Ливана. Командование тыла выпустило срочное предписание для местных жителей незамедлительно пройти в защищенные комнаты или бомбоубежища и оставаться в укрытиях. В настоящий момент расчеты противовоздушной обороны Израиля ведут круглосуточное наблюдение за сектором. В ЦАЛе подтвердили, далее цитирую: «В нескольких районах на севере страны были активированы системы оповещения о проникновении вражеских летательных аппаратов. Сообщаем, что это была ложная тревога».

говорится в заявлении армии обороны Израиля. Трагическое происшествие на севере страны. В городе Акко в результате падения со значительной высоты погиб 67-летний мужчина. На место происшествия незамедлительно были направлены бригады экстренной помощи «Магента Витадом» и добровольцы спасательной службы ЗАКа Северного округа. Прибывшие на место специалисты обнаружили пострадавшего уже без признаков жизни. До поздней ночи 10 сентября дежурная группа ЗАКа продолжала работу на месте трагедии, выполняя полный комплекс процедур. Все точные причины падения и предшествовавшие этому события в жилом секторе сейчас детально выясняются полицией и уполномоченными ведомствами. Ближневосточный кризис перешел в фазу прямого ракетного столкновения между Тегераном и Вашингтоном. Военные объекты Соединенных Штатов на территории Иордании снова подверглись массированному удару. Руководство Исламской Республики выпустило 20 баллистических ракет. Силы противовоздушной обороны королевства успешно нейтрализовали 18 воздушных целей, а еще два снаряда упали в безлюдной местности, не причинив никакого ущерба. Залп стал ответом на сокрушительную операцию Центрального командования США, чья авиация уничтожила 5 иранских нефтяных танкеров в Оманском заливе и у острова Харк. В Вашингтоне предупредили, что любая агрессия против американских боевых кораблей будет, цитирую, «немедленно стоить противнику флота», в то время как иранская сторона уже объявила воды Ормузского пролива закрытой и небезопасной зоной. Мужество на передовой сменяется новой тяжелой битвой. Битвой за возвращение к полноценной жизни. В преддверии праздника Рош ха-Шана начальник генштаба ЦАЛИ генерал-лейтенант Эйяль Замир навестил раненых бойцов и командиров в медицинском центре Шиба. Обойдя отделение клиники, глава армии обороны Израиля лично расспросил военнослужащих и их близких об обстоятельствах полученных травм и длительном пути реабилитации, выразив глубокое восхищение их несломленным духом и решимостью. Отдельной благодарности удостоились и медицинские бригады, и службы помощи пострадавшим. Замир подчеркнул, цитирую, «самоотверженность перед лицом неприятеля теперь требует не меньшего героизма при восстановлении», заверив защитников неизменной опеки со стороны армии на каждом этапе. Военачальник отдал честь солдатам и пожелал государству года безопасности, надежды, сплоченности и общей победы. И далее в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, четверг, 10 сентября. В Израиле ожидается переменная облачность. Температура немного понизится, особенно в горах и во внутренних районах страны, и вернется к нормальным для этого времени года значениям в большинстве регионов. Днем до плюс 30 градусов, ночью 25 тепла. В пятницу, накануне Рош ха-Шана, ожидается дальнейшее понижение температуры до 29 градусов днем и до плюс 24 ночью. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
1: Стиральные машины по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
1: Стиральные машины по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
1: Не забывайте, стиральные машины покупаем только в Максане и Хашмаль.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. В Йом-Кипур в Израиле можно законно сесть за руль. Самое заметное правило этого дня – пустые дороги – в законодательстве не записано. Общегосударственного запрета на движение частных автомобилей нет. Водителя нельзя оштрафовать за сам факт поездки. Поэтому на дорогах остаются машины экстренных служб и те, кому необходимо добраться до места назначения. Закон также не требует поститься, молиться, отказываться от телефона, электричества или кожаной обуви. Это религиозные предписания, и каждый решает сам, соблюдать их или нет. Юридические ограничения начинаются на рабочем месте. Для еврейских работников Йом-Кипур – установленный законом день отдыха. Без специального разрешения работодатель не вправе привлекать их к работе. Исключения предусмотрены для обороны, безопасности и жизненно важных общественных нужд. Поэтому больницы, полиция и пожарная служба продолжают работать. Деятельность магазинов, ресторанов и развлекательных заведений регулируют также муниципальные правила. Например, в Тель-Авиве-Яфо в Йом-Кипур должны закрываться даже те заведения, которым разрешено работать в субботу и другие праздники. Но главное правило действует без полиции. Большинство израильтян оставляют машины дома. Многие светские жители, которые не постятся и не молятся, также не выезжают из уважения к окружающим и к характеру дня. Закон освобождает человека от работы. Муниципалитеты устанавливают правила для заведений. А тишину на дорогах каждый год создают сами граждане. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Радио Музыка 106.4 FM.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL. Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
2: Холодильники по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Холодильники по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
2: Не забывайте, холодильник покупаем только в Максане и Хашмаль.
0: Хотите сбежать от рутины на Йом-Кипур 6 ночей при прекрасных направлениях и ни единого перелета? Отправляемся из Хайфы в незабываемый круиз на лайнере Краун Ирис от Манаса Панут. С 18 по 24 сентября вас ждут Лимассол, Родос и Агиос Николаус. На борту полный пансион, множество развлечений и настоящий отдых для пар и всей семьи. Не откладывайте, выбирайте каюту и бронируйте уже сегодня. Звоните прямо сейчас. Звездочка 82-88. Или заходите на сайт cruise.mana.co.il. Мана Сапанут. Ваш отпуск начинается в Хайфе.
7: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Ночью 10 сентября ровно в 0 часов 27 минут сигналы экстренной тревоги прозвучали в приграничных поселках Верхней Галилеи. Сирены оповещения включились в 5 населенных пунктах вдоль линии противостояния. Поводом для тревоги стала угроза проникновения вражеского беспилотника со стороны Ливана. Командование тыла выпустило срочное предписание для местных жителей незамедлительно пройти в защищенные комнаты или бомбоубежища и оставаться в укрытиях. В настоящий момент расчеты противовоздушной обороны Израиля ведут круглосуточное наблюдение за сектором. В ЦАЛе подтвердили, далее цитирую, «В нескольких районах на севере страны были активированы системы оповещения о проникновении вражеских летательных аппаратов. Сообщаем, что это была ложная тревога», говорится в заявлении армии обороны Израиля. Трагическое происшествие на севере страны. В городе Акко в результате падения со значительной высоты погиб 67-летний мужчина. На место происшествия незамедлительно были направлены бригады экстренной помощи «Маген Давид Адом» и добровольцы спасательной службы ЗАКа Северного округа. Прибывшие на место специалисты обнаружили пострадавшего уже без признаков жизни. До поздней ночи 10 сентября дежурная группа ЗАКа продолжала работу на месте трагедии, выполняя полный комплекс процедур. Все точные причины падения и предшествовавшие этому события в жилом секторе сейчас детально выясняются полицией и уполномоченными ведомствами. Ближневосточный кризис перешел в фазу прямого ракетного столкновения между Тегераном и Вашингтоном. Военные объекты Соединенных Штатов на территории Иордании снова подверглись массированному удару. Руководство Исламской Республики выпустило 20 баллистических ракет. Силы противовоздушной обороны королевства успешно нейтрализовали 18 воздушных целей, а еще 2 снаряда упали в безлюдной местности, не причинив никакого ущерба. Залп стал ответом на сокрушительную операцию Центрального командования США, чья авиация уничтожила 5 иранских нефтяных танкеров в Оманском заливе и у острова Харк. В Вашингтоне предупредили, что любая агрессия против американских боевых кораблей будет, цитирую, «немедленно стоить противнику флота», в то время как иранская сторона уже объявила воды Ормузского пролива закрытой и небезопасной зоной. Мужество на передовой сменяется новой тяжелой битвой. Битвой за возвращение к полноценной жизни. В преддверии праздника Рош ха-Шана начальник генштаба ЦАЛе генерал-лейтенант Эйяль Замир навестил раненых бойцов и командиров в медицинском центре Шиба. Обойдя отделение клиники, глава армии обороны Израиля лично расспросил военнослужащих и их близких об обстоятельствах полученных травм и длительном пути реабилитации, выразив глубокое восхищение их несломленным духом и решимостью. Отдельной благодарности удостоились и медицинские бригады, и службы помощи пострадавшим. Замир подчеркнул, цитирую, «самоотверженность перед лицом неприятеля теперь требует не меньшего героизма при восстановлении», заверив защитников неизменной опеки со стороны армии на каждом этапе. Военачальник отдал честь солдатам и пожелал государству года безопасности, надежды, сплоченности и общей победы. И далее в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, четверг, 10 сентября. В Израиле ожидается переменная облачность. Температура немного понизится, особенно в горах и во внутренних районах страны, и вернется к нормальным для этого времени года значениям в большинстве регионов. Днем до плюс 30 градусов, ночью 25 тепла. В пятницу, накануне Рош ха-Шана, ожидается дальнейшее понижение температуры до 29 градусов днем и до плюс 24 ночью. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
1: Экраны по самым низким ценам.
0: Можно еще ниже.
2: Экраны по самым низким ценам.
0: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
1: Не забывайте, экраны покупаем только в Максане и Хашмаль.
5: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлок. 11 жителей одного кибуца погибли за 19 дней войны судного дня. Бейт-Ашита понес самые тяжелые потери среди израильских населенных пунктов по отношению к числу жителей. После окончания войны в ворота кибуца въехали 11 армейских машин с включенными фарами. Каждая везла гроб. Погибшие были молодыми работниками, отцами семейств, резервистами. Житель Бейт-Ашиты Амихай Ярхи позднее сказал: «У меня два Йом-Кипура. Один – день, который еврейский народ отмечает из поколения в поколение. Второй – день начала войны, разделивший жизнь кибуца на до и после». С 1973 года Йом-Кипур стал здесь еще днем памяти 11 погибших. Прошло 17 лет. В Бейт-Ашите поселился композитор Яир Розенблюм, автор песни о мире и многих произведений для армейских ансамблей. Накануне Йом-Кипура он решил написать музыку для кибуцной церемонии. Розенблюм открыл праздничный молитвенник и нашел древний пиют «Унитаны Токев». Его центральные слова звучат так: «Кто будет жить и кто умрет, кто в свой срок и кто прежде срока». Для Бейт-Ашиты этот текст не нуждался в объяснении. На следующее утро Розенблюм сел за пианино. Жители кибуца вспоминали, что он писал мелодию и плакал. Исполнить ее он попросил Ханоха Альбалака, жителя Бейт-Ашиты и участника ансамбля «Гиватрон». Вечером Йом-Кипура 1990 года Альбалак впервые спел «Унитаны Токев» перед кибуцом. Через год исполнение прозвучало в телевизионном фильме, затем по радио. Мелодию начали петь в синагогах. Один из самых узнаваемых сегодня напевов Йом-Кипура родился не в синагоге. Он родился в кибуце, который искал слова для собственного траура. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
2: Стиральные машины по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
2: Стиральные машины по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
2: Не забывайте, стиральные машины покупаем только в Максане и Хашмаль.
5: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Южное направление израильской границы прошло всестороннюю проверку на прочность в условиях внезапной эскалации. Масштабные учения под эгидой 80-й территориальной дивизии объединили силы пехоты, боевую авиацию и военные корабли в окрестностях Эйлата и Аравы. Военнослужащие отработали синхронное реагирование на десятки сложнейших инцидентов. Прорыв диверсантов с моря, массированные ракетные удары, сценарий захвата заложников, массовые потери и проникновение на военные базы, а также в школы, гостиницы и на городские пляжи. Ключевым элементом маневров стал быстрый переход от повседневной службы к боевой тревоге и оценка управленческих решений. Кроме того, была неожиданно поднята 96-я дивизия для перехвата прорыва со стороны восточного рубежа у Мертвого моря. Выявленные недочеты и уроки командование использует для укрепления защищенности региона. Военное и экономическое противостояние с руководством Исламской Республики рискует продлиться до конца президентских полномочий президента США Дональда Трампа и выйти за рамки января 2029 года. О таких негласных предупреждениях со стороны ключевых советников Белого дома, включая и вице-президента Джей Ди Венса и госсекретаря Марко Рубио, стало известно изданию The Wall Street Journal. По оценке высокопоставленных источников, оппоненты сохраняют способность длительное время сопротивляться жесткому нажиму Вашингтона. В администрации США, напротив, же настаивает на результативности избранной стратегии. Представитель Белого дома заявил, что военный потенциал иранской стороны, цитирую, практически разгромлен, а остатки ее экономики парализует мощнейшая в мировой истории морская блокада и сокрушительные санкции. В Вашингтоне резюмировали, что только сам американский лидер определяет характер и точные сроки следующих шагов. Громким судебным разбирательством оборачивается утверждение о якобы проигнорированных внешних предупреждениях

накануне трагических событий 7 октября. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил своим юристам направить иск о диффамации против издания «Аарец». Поводом стали заявления о якобы телефонном разговоре Нетаньяху с лидером Объединенных Арабских Эмиратов. Совместная ревизия канцелярии главы правительства, Совета национальной безопасности и военного секретариата не выявила никаких следов подобных контактов. По протоколу закрытая связь обеспечивается исключительно визитом эмиратского спецпредставителя, но служба охраны Нетаньяху не фиксировала его посещений. Категорически опровергнуты сообщения о египетских предупреждениях о нападении 7 октября. В канцелярии Нетаньяху подчеркивают, далее цитирую, «это клевета и она сфабрикована оппозицией ради отвлечения внимания от реальных просчетов армейского командования и контрразведки, которые за несколько часов до атаки видели тревожные признаки, но не проинформировали руководство страны», говорится в заявлении премьер-министра Израиля. Напомню, что в преддверии праздника Рош ха-Шана компания «Ракевет Исраэль» переходит на специальный график движения в связи с тем, что торжества выпадают на пятницу, субботу и воскресенье. В канун Нового года в пятницу составы будут курсировать по специальному графику с 6 утра до 4 часов дня. На протяжении субботы и всего воскресного дня железнодорожное сообщение по всей стране будет полностью приостановлено. Движение пассажирских поездов возобновится лишь на исходе праздника в воскресенье вечером, ориентировочно с 9:30 по стандартному расписанию исхода субботы. Пассажирам рекомендуется заранее сверять время отправления через официальные сервисы «Ракевет Исраэль». И далее в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, четверг, 10 сентября. В Израиле ожидается переменная облачность. Температура немного понизится, особенно в горах и во внутренних районах страны, и вернется к нормальным для этого времени года значениям в большинстве регионов. Днем до плюс 30 градусов и до плюс 24 ночью. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: можно еще ниже.
1: Экраны по самым низким ценам.
0: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, экраны покупаем только в Максана и Хашмаль.
5: Хотите сбежать от рутины на Йом-Кипур 6 ночей при прекрасных направлениях и ни единого перелета? Отправляемся из Хайфы в незабываемый круиз на лайнере Краун Ирис от Мана Сапанут. С 18 по 24 сентября вас ждут Лимассол, Родос и Агиос Николаус. На борту полный пансион, множество развлечений и настоящий отдых для пар и всей семьи. Не откладывайте, выбирайте каюту и бронируйте уже сегодня. Звоните прямо сейчас. Звездочка 8288 или заходите на сайт cruise.mana.co.il. Мана Сапанут. Ваш отпуск начинается в Хайфе.

0: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
1: Экраны по самым низким ценам.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. В стране, где компьютерные программы создают гигабайты текста за несколько секунд, слиток Торы по-прежнему нельзя напечатать. Все 304 тысячи 805 букв должен написать человек, одну за другой. Клавиши «Бэкспейс» у него нет. Эту работу выполняет Софер Стам, специально обученный писец. Он затачивает перо, макает его в черные чернила и пишет на пергаменте, изготовленном из кожи кошерного животного. Перед началом работы на пергамент наносят тонкие линии. Каждую букву выводят по строгим правилам, соблюдая ее форму и расстояние до соседних. Огласовок и знаков препинания в свитке нет. Софер не пишет по памяти. Перед ним лежит проверенный образец. Одна пропущенная или лишняя буква может сделать весь свиток непригодным для чтения в синагоге. Ошибкой считается и буква, которая потеряла форму или соприкоснулась с соседней. Некоторые исправления допускаются, но цена невнимательности все равно высока. Работа продолжается много месяцев, иногда больше года. Готовые листы, их бывает от 62 до 84, сшивают жилами и прикрепляют к деревянным рукоятям. Они называются «Эцхаим» – «Дерево жизни». Затем свиток проверяют специалисты. Сегодня им помогает компьютер. Программа находит пропущенные, лишние или перепутанные буквы. Но решить, кошерен ли свиток, может только человек. Последние буквы нередко дописывают во время торжественной церемонии. Почетные гости садятся рядом с Софером и берутся за перо вместе с ним. Затем свиток с музыкой и танцами несут в синагогу. Компьютер способен найти ошибку. Но свиток Торы создает человеческая рука, потому что в тексте из 304 тысяч 805 букв ни одна не может быть написана примерно. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 CO.

of the groove.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL. Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
1: Ноутбуки по самым низким ценам.
0: Можно еще ниже.
2: Ноутбуки по самым низким ценам.
0: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
1: Не забывайте, ноутбук покупаем только в Максане и Хашмаль.
5: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Южное направление израильской границы прошло всестороннюю проверку на прочность в условиях внезапной эскалации. Масштабные учения под эгидой 80-й территориальной дивизии объединили силы пехоты, боевую авиацию и военные корабли в окрестностях Эйлата и Равы. Военнослужащие отработали синхронное реагирование на десятки сложнейших инцидентов. Прорыв диверсантов с моря, массированные ракетные удары, сценарий захвата заложников, массовые потери и проникновение на военные базы, а также в школы, гостиницы и на городские пляжи. Ключевым элементом маневров стал быстрый переход от повседневной службы к боевой тревоге и оценка управленческих решений. Кроме того, была неожиданно и поднята 96-я дивизия для перехвата прорыва со стороны восточного рубежа у Мертвого моря. Выявленные недочеты и уроки командование использует для укрепления защищенности региона. Военное и экономическое противостояние с руководством Исламской Республики рискует продлиться до конца президентских полномочий президента США Дональда Трампа и выйти за рамки января 2029 года. О таких негласных предупреждениях со стороны ключевых советников Белого дома, включая и вице-президента Джей Ди Венса и госсекретаря Марко Рубио, стало известно изданию The Wall Street Journal. По оценке высокопоставленных источников, оппоненты сохраняют способность длительное время сопротивляться жесткому нажиму Вашингтона. В администрации США, напротив, же настаивает на результативности избранной стратегии. Представитель Белого дома заявил, что военный потенциал иранской стороны, цитирую, практически разгромлен, а остатки ее экономики парализует мощнейшая в мировой истории морская блокада и сокрушительные санкции. В Вашингтоне резюмировали, что только сам американский лидер определяет характер и точные сроки следующих шагов. Громким судебным разбирательством оборачивается утверждение о якобы проигнорированных внешних предупреждениях накануне трагических событий 7 октября. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил своим юристам направить иск о диффамации против издания «Аарец». Поводом стали заявления о якобы телефонном разговоре Нетаньяху с лидером Объединенных Арабских Эмиратов. Совместная ревизия канцелярии главы правительства, Совета национальной безопасности и военного секретариата не выявила никаких следов подобных контактов. По протоколу закрытая связь обеспечивается исключительно визитом эмиратского спецпредставителя, но служба охраны Нетаньяху не фиксировала его посещений. Категорически опровергнуты сообщения о египетских предупреждениях о нападении 7 октября. В канцелярии Нетаньяху подчеркивает, далее цитирую, «Это клевета, и она сфабрикована оппозицией ради отвлечения внимания от реальных просчетов армейского командования и контрразведки, которые за несколько часов до атаки видели тревожные признаки, но не проинформировали руководство страны», говорится в заявлении премьер-министра Израиля. Напомню, что в преддверии праздника Рош ха-Шана компания «Ракевет Исраэль» переходит на специальный график движения в связи с тем, что торжества выпадают на пятницу, субботу и воскресенье. В канун Нового года в пятницу составы будут курсировать по специальному графику с 6 утра до 4 часов дня. На протяжении субботы и всего воскресного дня железнодорожное сообщение по всей стране будет полностью приостановлено. Движение пассажирских поездов возобновится лишь на исходе праздника в воскресенье вечером, ориентировочно с 9:30 по стандартному расписанию исхода субботы. Пассажирам рекомендуется заранее сверять время отправления через официальные сервисы «Ракевет Исраэль». И далее в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, четверг, 10 сентября. В Израиле ожидается переменная облачность. Температура немного понизится, особенно в горах и во внутренних районах страны, и вернется к нормальным для этого времени года значениям в большинстве регионов. Днем до плюс 30 градусов и до плюс 24 ночью. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Праздничная распродажа в Максаны и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
0: Можно еще ниже.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
0: Так и скажите. Максаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максаны и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максаны и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максаны и Хашмаль.
5: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
6: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. На ярмарке четырех видов два почти одинаковых итрога могут стоить 50 и 450 шекелей. Обычный покупатель увидит два желтых плода. Специалист – разницу в сотни шекелей. Итроги не продают на вес. Каждый плод осматривают отдельно, под яркой лампой, а иногда и через увеличительное стекло. Сначала проверяют, нет ли трещин и повреждений, которые могут сделать его непригодным для исполнения заповеди. Затем оценивают красоту, форму, симметрию, цвет, чистоту поверхности и состояние питома – небольшого отростка на верхушке. Цена зависит и от происхождения. На израильских рынках встречаются этроги сортов хазон-иш, йеменский, марокканский и калабрийский. Значение имеет не только внешний вид, но и подтвержденная история плода. Где он выращен, к какому сорту относится и не было ли дерево привито к другому цитрусовому. Основные продажи укладываются в несколько недель перед суккотом, а за ними стоит целый год работы в саду. После сбора урожай распределяют по категориям. Небольшое пятно или царапина могут переместить этрог из дорогой коробки в дешевую. Обычный комплект четырех видов стоит около 100-200 шекелей. А цена особенно красивого этрога достигает нескольких сотен, а редкого экземпляра – тысячи и больше. Как еда, этрог не слишком привлекателен. У него толстая ароматная кожура, мало сока, а мякоть кислая и горьковатая. Его выращивают прежде всего ради одной недели в году. До суккота этрог рассматривают через лупу и берегут от каждой царапины. После праздника из него варят варенье, делают цукаты или настойку. Редкий рынок способен так быстро превратить драгоценность обратно во фрукт. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Стратегический контроль от сирийских высот до Средиземного моря стал главной темой визита руководства страны на северный рубеж Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху вместе с министром обороны и заместителем начальника генштаба поднялся на наблюдательный пункт Саля в районе хребта Хермон. Заслушав оперативный доклад командующего Северным округом Рафи Мило и командира 210-й дивизии, глава правительства отметил беспрецедентное доминирование армии. Он исключил возможность закрепления у границ сил иранской стороны и подчеркнул близость решающего разгрома руководства Исламской Республики, а также неминуемый распад всей враждебной оси. В канун Рош ха-Шана Нетаньяху поблагодарил бойцов за службу и поздравил граждан Израиля с праздником. Безопасность еврейских кварталов Нью-Йорка будет существенно усилена в преддверии осенних праздников месяца Тишрей. О переходе городских служб на усиленный режим объявил мэр мегаполиса Зохран Мамдани на фоне тревожного всплеска антисемитских инцидентов. Руководство города признало, что многие евреи сегодня опасаются открыто собираться в общинных центрах, поэтому защита общины объявлена ключевым приоритетом муниципалитета. Глава администрации Мамдани выразил надежду, что сотни тысяч евреев смогут встретить сладкий Новый год в спокойной обстановке. Волна мошеннических рассылок накрыла мобильные телефоны граждан страны в последние часы. Злоумышленники массово рассылают поддельные СМС-сообщения от имени правоохранительных органов и Центра по взысканию штрафов за нарушение правил дорожного движения. Получателям настойчиво предлагают перейти по прикрепленной ссылке для срочного погашения якобы существующей задолженности. В полиции Израиля официально заявляют, что речь идет о классической фишинговой атаке, цель которой заключается в завладении персональной информацией и реквизитами банковских карт. Граждан призывают проявлять максимальную бдительность, категорически отказаться от перехода по сомнительным адресам и сразу удалять подобные послания. Любые финансовые требования необходимо перепроверять исключительно через официальные государственные каналы. Численность населения Израиля в канун праздника Рош ха-Шана вплотную приблизилась к 10,5 миллионам человек. Главным двигателем остается высокая рождаемость, которая заметно опережает показатели большинства стран. Подавляющее большинство жителей составляет евреи, а на долю арабского сектора приходится примерно пятая часть граждан. При этом демографы фиксируют отрицательный баланс миграции. Число уехавших за рубеж существенно превысило поток прибывших репатриантов. Сегодня же еврейское государство служит домом почти для половины мирового еврейства и входит в число лидеров по продолжительности жизни. Ситуация в экономике сохраняет стабильность при крайне низкой безработице, хотя съемное жилье продолжает расти в цене вопреки общему удешевлению покупки квартир. И далее в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, четверг, 10.

9 сентября в Израиле ожидается переменная облачность. Температура немного понизится, особенно в горах и во внутренних районах страны, и вернется к нормальным для этого времени года значениям в большинстве регионов. Днем до плюс 30 градусов, ночью 25 тепла. В пятницу накануне Рош ха-Шана ожидается дальнейшее понижение температуры до 29 градусов днем и до плюс 24 ночью. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
1: Эспрессо-машины по самым низким ценам.
0: Можно еще ниже.
1: Эспрессо-машины по самым низким ценам.
0: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
1: Не забывайте, эспрессо-машины покупаем только в Максане и Хашмаль.
4: Хотите сбежать от рутины на Йом-Кипур? 6 ночей, 3 прекрасных направления и ни единого перелета. Отправляемся из Хайфы в незабываемый круиз на лайнере Crown Iris от Мана Сапанут. С 18 по 24 сентября вас ждут Лимассол, Родос и Агиос Николаус. На борту полный пансион, множество развлечений и настоящий отдых для пар и всей семьи. Не откладывайте, выбирайте каюту и бронируйте уже сегодня. Звоните прямо сейчас. Звездочка 8288 или заходите на сайт cruise.mana.co.il. Мана Сапанут. Ваш отпуск начинается в Хайфе.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В древности для семьи из Галилеи Суккот начинался за несколько дней до праздника. До Иерусалима шли пешком, с детьми, запасом еды и животным для храмовой жертвы. Пришедшие издалека могли купить его уже в городе. Трижды в год на Песах, Шавуот и Суккот евреи совершали Алью-Ле-Регель, поднимались в Иерусалим и приходили в храм. Последний участок их пути сегодня известен благодаря археологическим раскопкам. От бассейна Шилоах к Храмовой горе вела мощенная улица длиной около 600 метров и шириной 8 метров. Ее ступени чередовались – короткая, затем длинная. Такое устройство заставляло идти размеренно. Перед входом в храм паломники совершали омовение в одной из многочисленных микв. Во время Суккота вода из бассейна Шилоах проходила тот же путь. Каждое утро ее приносили в храм для возлияния на алтарь. По ночам во дворах зажигали огромные светильники, играли музыканты, люди пели и танцевали. В Мишне сказано: «Тот, кто не видел этой радости, не видел настоящей радости в своей жизни». Городу предстояло еще и разместить всех приезжих. Согласно раввинским источникам, жители не брали из паломников плату за ночлег и порой уступали им собственные комнаты. В благодарность гости оставляли хозяевам шкуры жертвенных животных. Паломничество соединяло общины, которые весь год жили далеко друг от друга. На подъеме к храму рядом оказывались земледелец из Галилеи, ремесленник из Иудеи и торговец из Александрии. Трижды в год еврейский народ собирался в одном месте и становился видимым самому себе. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Стратегический контроль от сирийских высот до Средиземного моря стал главной темой визита руководства страны на северный рубеж Израиля. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху вместе с министром обороны и заместителем начальника генштаба поднялся на наблюдательный пункт Цаля в районе хребта Хермон. Заслушав оперативный доклад командующего Северным округом Рафи Мило и командира 210-й дивизии, глава правительства отметил беспрецедентное доминирование армии. Он исключил возможность закрепления у границ сил иранской стороны и подчеркнул близость решающего разгрома руководства Исламской Республики, а также неминуемый распад всей враждебной оси. В канун Рош-ха-Шана Нетаньяху поблагодарил бойцов за службу и поздравил граждан Израиля с праздником. Безопасность еврейских кварталов Нью-Йорка будет существенно усилена в преддверии осенних праздников месяца Тишрей. О переходе городских служб на усиленный режим объявил мэр мегаполиса Зохран Мамдани на фоне тревожного всплеска антисемитских инцидентов. Руководство города признало, что многие евреи сегодня опасаются открыто собираться в общинных центрах, поэтому защита общины объявлена ключевым приоритетом муниципалитета. Глава администрации Мамдани выразил надежду, что сотни тысяч евреев смогут встретить сладкий Новый год в спокойной обстановке. Волна мошеннических рассылок накрыла мобильные телефоны граждан страны в последние часы. Злоумышленники массово рассылают поддельные СМС-сообщения от имени правоохранительных органов и Центра по взысканию штрафов за нарушение правил дорожного движения. Получателям настойчиво предлагают перейти по прикрепленной ссылке для срочного погашения якобы существующей задолженности. В полиции Израиля официально заявляют, что речь идет о классической фишинговой атаке, цель которой заключается в завладении персональной информацией и реквизитами банковских карт. Граждан призывают проявлять максимальную бдительность, категорически отказаться от перехода по сомнительным адресам и сразу удалять подобные послания. Любые финансовые требования необходимо перепроверять исключительно через официальные государственные каналы. Численность населения Израиля в канун праздника Рош-ха-Шана вплотную приблизилась к 10,5 миллионам человек. Главным двигателем остается высокая рождаемость, которая заметно опережает показатели большинства стран. Подавляющее большинство жителей составляет евреи, а на долю арабского сектора приходится примерно пятая часть граждан. При этом демографы фиксируют отрицательный баланс миграции. Число уехавших за рубеж существенно превысило поток прибывших репатриантов. Сегодня же еврейское государство служит домом почти для половины мирового еврейства и входит в число лидеров по продолжительности жизни. Ситуация в экономике сохраняет стабильность при крайне низкой безработице, хотя съемное жилье продолжает расти в цене вопреки общему удешевлению покупки квартир. И далее в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, четверг, 10 сентября. В Израиле ожидается переменная облачность. Температура немного понизится, особенно в горах и во внутренних районах страны, и вернется к нормальным для этого времени года значениям в большинстве регионов. Днем до плюс 30 градусов, ночью 25 тепла. В пятницу, накануне Рош-ха-Шана, ожидается дальнейшее понижение температуры до 29 градусов днем и до плюс 24 ночью. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Мы продолжаем следить.

0: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
1: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
0: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
1: Не забывайте, роботы-пылесосы покупаем только в Максане и Хашмаль.
6: We'll be right back.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. У песен «Шана Това», «Савивон Сов-Сов-Сов», «Ани Пурим» и «Салейну Альктефейну» один автор. Левин Кипнис написал столько произведений к еврейским праздникам, что из них можно составить целый год в израильском детском саду. Кипнис родился на Волыни и приехал в Эрец-Исраэль в 1913 году. Он собирался стать художником и поступил в Иерусалимский Бецалель. В это же время в городе открылся семинар для воспитательниц и детский сад, где с детьми говорили на иврите. У нового ивритского детства уже был язык, но еще почти не было собственных песен, рассказов и игр. Воспитательница Хасия Файнсод Сукеник пожаловалась Кипнису, что к Хануке детям нечего петь. Он взял мелодию «Маус Цур» и написал новые слова. «Ханукия, Ханукия, расскажи мне сказку». С этой песни началась его работа для детей. Вслед за Ханукой пришли остальные праздники. Для Роша Шана Кипнис написал «Шана Това», для Сукота «Орхим Лахаг», для Пурима «Ани Пурим», для Шивуота «Салейну Альктефейну». Ему принадлежат «Нерли», «Ханука, Ханука» и знаменитая песня о волчке «Савивон Сов-Сов-Сов». Кипнис создавал короткие ритмичные тексты, которые легко было запомнить, разыграть и сопровождать движениями. Вместе с ними иврит становился языком игры, праздника и детской повседневности. За долгую жизнь Кипнис написал сотни песен и рассказов и выпустил около 100 книг. В 1978 году он получил премию Израиля. Левин Кипнис приехал в Иерусалим учиться рисовать. Главным его произведением стал звучащий календарь, по которому уже 5 поколений израильских детей узнают, какой праздник наступает следующим. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: только лучшие хиты на сайте radiomuzyka106.4.co.il.
1: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
2: Ноутбуки по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
3: Ноутбуки по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
2: Не забывайте, ноутбук покупаем только в Максане и Хашмаль.
6: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой

0: достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Четкий сигнал официальному Дамаску и его союзникам прозвучал с сирийских высот, где, напомню, армия обороны Израиля закрепила постоянное присутствие в созданной зоне безопасности. Министр обороны Исраэль Кац, посетивший Хермон вместе с главой правительства, заявил, цитирую, о готовности жестко пресекать любую враждебную активность ради защиты жителей Голан и Галилеи. Конец цитаты. По словам Исраэля Каца, военные каждую ночь ликвидируют потенциальные угрозы на сопредельной территории и держат под непрерывным прицелом опорные пункты противника. Кац особо подчеркнул решимость нанести третий масштабный удар по объектам руководства Исламской Республики при первой же необходимости. Он напомнил о системном срыве ядерных планов, ликвидации высшего командования иранской стороны и противодействии подконтрольным ей региональным сетям, поздравив военнослужащих и граждан с наступающим безопасным годом Рош ха-Шана. Любое случайное попадание или перелет ракет на израильскую территорию повлечет за собой немедленный силовой ответ. Такую принципиальную позицию занимает военно-политическое руководство страны на фоне резкой эскалации атак по американским военным объектам в Иордании. Напомню, что в канун праздника Рош ха-Шана армия обороны Израиля переведена в режим максимальной боевой готовности как для отражения угроз, так и для масштабных наступательных действий. Совместно с Вашингтоном уже детально прорабатываются сценарии возможных координированных ударов. Дипломатическое противостояние между Иерусалимом и европейскими столицами выходит на новый уровень. Израиль готовит жесткие ответные меры против Франции, а также ряда других государств, поддерживающих ограничения на торговлю с поселениями Иудеи и Самарии. По данным общественного вещателя Израиля Кан-11, правительство планирует применить комплекс шагов, аналогичный недавнему демаршу против Великобритании. Напомню, что накануне глава МИД Гидеон Саар уже распорядился закрыть британское консульство в Иерусалиме и немедленно отозвать офицеров Соединенного Королевства из координационного штаба в Кирьят-Гат. В ответ же британские официальные лица назвали израильскую реакцию, цитирую, «прискорбной», конец цитаты, настаивая, что вводили эмбарго исключительно ради борьбы с радикалами, а миссия их представителей в Кирьят-Гат была согласована с Белым домом для реализации мирных планов Дональда Трампа по сектору Газа. Напомню, что в преддверии праздника Рош ха-Шана компания «Ракевет Исраэль» переходит на специальный график движения в связи с тем, что торжества выпадают на пятницу, субботу и воскресенье. В канун Нового года в пятницу составы будут курсировать по специальному графику с 6 утра до 4 часов дня. При этом на маршруте между Хайфой и Тель-Авивом частота рейсов будет увеличена до 2 поездов в час. На протяжении субботы и всего воскресного дня железнодорожное сообщение по всей стране будет полностью приостановлено. Движение пассажирских поездов возобновится лишь на исходе праздника в воскресенье вечером, ориентировочно с 9:30 по стандартному расписанию исхода субботы. Пассажирам рекомендуется заранее сверять время отправления через официальные сервисы «Ракевет Исраэль». И далее в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, четверг, 10 сентября. В Израиле ожидается переменная облачность. Температура немного понизится, особенно в горах и во внутренних районах страны, и вернется к нормальным для этого времени года значениям в большинстве регионов. Днем до плюс 30 градусов, ночью 25 тепла. В пятницу, накануне Рош ха-Шана, ожидается дальнейшее понижение температуры до 29 градусов днем и до плюс 24 ночью. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
1: Холодильники по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Холодильники по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
1: Не забывайте, холодильник покупаем только в Максане и Хашмаль.
6: Хотите сбежать от рутины на Йом-Кипур? 6 ночей, 3 прекрасных направления и ни единого перелета. Отправляемся из Хайфы в незабываемый круиз на лайнере Crown Iris от Манаса Панут. С 18 по 24 сентября вас ждут Лимассол, Родос и Агиос Николаус. На борту полный пансион, множество развлечений и настоящий отдых для пар и всей семьи. Не откладывайте, выбирайте каюту и бронируйте уже сегодня. Звоните прямо сейчас. Звездочка 8288 или заходите на сайт cruise.mana.co.il. Мана Сапанут. Ваш отпуск начинается в Хайфе.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В середине 70-х годов израильские дети обнаружили, что раз в году городские дороги полностью принадлежат им. Так у Йом-Кипура появился новый обычай, которого никто не устанавливал и не планировал. Возможность для этого возникла раньше. Уже в первые десятилетия существования Израиля в Йом-Кипур прекращал работу общественный транспорт, закрывались магазины и предприятия, а большинство водителей оставляли машины дома. Закон этого не требовал. Отказ от поездок постепенно стал одной из самых устойчивых общественных норм страны. Исследователь израильских праздников Хески Шоам относит первые свидетельства массового катания по дорогам к середине 70-х. У традиции не оказалось ни автора, ни официальной даты рождения. Дети просто выехали на улицы, которые в любой другой день были заняты потоком машин. Обычай распространился за несколько лет. Уже в 1981 году газеты сообщали о десятках юных велосипедистов, получивших травмы только в Рамат-Гане и Гевотайме. К середине 80-х велосипедные магазины готовились к Йом-Кипуру как к пику сезона. Со временем к велосипедам добавились ролики, скейтборды и самокаты, а позднее электросамокаты и электрические велосипеды. Проезжая часть превратилась в огромную площадку, пересекающую весь город. Для многих светских семей вечерняя поездка с детьми стала собственным ритуалом Йом-Кипура. Она не нарушает главного условия этого дня – отсутствие автомобильного движения и привычного городского шума. Но пустая дорога не гарантирует безопасности. По данным организации БТРМ, в Йом-Кипур число обращений детей в приемное отделение из-за велосипедных травм в 13 раз выше, чем в обычный день. На дорогах остаются машины экстренных служб и отдельные частные автомобили. Йом-Кипур никто не объявлял днем велосипедов. Страна остановила машины, а дети сами придумали, что делать с освободившейся дорогой. Радио 106,4 FM. Всегда с

0: Алло.
1: Да.
0: Привет.
1: Здорово.
0: Слушай, как правильно, Молли или Малли?
1: Молли.
0: Молли.
1: Молли.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Четкий сигнал официальному Дамаску и его союзникам прозвучал с сирийских высот, где, напомню, армия обороны Израиля закрепила постоянное присутствие в созданной зоне безопасности. Министр обороны Израиль Кац посетил

Посетивший Хермон вместе с главой правительства заявил, цитирую, о готовности жестко пресекать любую враждебную активность ради защиты жителей Голан и Галилеи. Конец цитаты. По словам Исраэля Каца, военные каждую ночь ликвидируют потенциальные угрозы на сопредельной территории и держат под непрерывным прицелом опорные пункты противника. Кац особо подчеркнул решимость нанести третий масштабный удар по объектам руководства Исламской Республики при первой же необходимости. Он напомнил о системном срыве ядерных планов, ликвидации высшего командования иранской стороны и противодействии подконтрольным ей региональным сетям, поздравив военнослужащих и граждан с наступающим безопасным годом Рош-ха-Шана. Любое случайное попадание или перелет ракет на израильскую территорию повлечет за собой немедленный силовой ответ. Такую принципиальную позицию занимает военно-политическое руководство страны на фоне резкой эскалации атак по американским военным объектам в Иордании. Напомню, что в канун праздника Рош-ха-Шана армия обороны Израиля переведена в режим максимальной боевой готовности как для отражения угроз, так и для масштабных наступательных действий. Совместно с Вашингтоном уже детально прорабатываются сценарии возможных координированных ударов. Дипломатическое противостояние между Иерусалимом и европейскими столицами выходит на новый уровень. Израиль готовит жесткие ответные меры против Франции, а также ряда других государств, поддерживающих ограничения на торговлю с поселениями Иудеи и Самарии. По данным общественного вещателя Израиля Кан-11, правительство планирует применить комплекс шагов, аналогичный недавнему демаршу против Великобритании. Напомню, что накануне глава МИД Гидеон Саар уже распорядился закрыть британское консульство в Иерусалиме и немедленно отозвать офицеров Соединенного Королевства из координационного штаба в Кирьят-Гат. В ответ же британские официальные лица назвали израильскую реакцию, цитирую, «прискорбной», конец цитаты, настаивая, что вводили эмбарго исключительно ради борьбы с радикалами, а миссия их представителей в Кирьят-Гат была согласована с Белым домом для реализации мирных планов Дональда Трампа по сектору Газа. Напомню, что в преддверии праздника Рош-ха-Шана компания «Рекавет Исраэль» переходит на специальный график движения в связи с тем, что торжество выпадает на пятницу, субботу и воскресенье. В канун Нового года в пятницу составы будут курсировать по специальному графику с 6 утра до 4 часов дня. При этом на маршруте между Хайфой и Тель-Авивом частота рейсов будет увеличена до 2 поездов в час. На протяжении субботы и всего воскресного дня железнодорожное сообщение по всей стране будет полностью приостановлено. Движение пассажирских поездов возобновится лишь на исходе праздника в воскресенье вечером, ориентировочно с 9:30 по стандартному расписанию исхода субботы. Пассажирам рекомендуется заранее сверять время отправления через официальные сервисы «Ракевет Исраэль». И далее в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, четверг, 10 сентября. В Израиле ожидается переменная облачность. Температура немного понизится, особенно в горах и во внутренних районах страны, и вернется к нормальным для этого времени года значениям в большинстве регионов. Днем до плюс 30 градусов, ночью 25 тепла. В пятницу, накануне Рош-ха-Шана, ожидается дальнейшее понижение температуры до 29 градусов днем и до плюс 24 ночью. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио Музыка 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
0: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максане и Хашмаль.
6: С Маном хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
7: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова.
1: У старых трагедий есть календарь. Мы знаем, когда включается сирена, какие церемонии проходят и какие слова произносят. У 7 октября такого порядка пока нет. В этом году Израиль отмечает 3-ю годовщину трагедии и все еще учится это делать. Утром 7 октября

0: октября 2023 года в Израиле отмечали Симхат Тора, 22-й день месяца Тишрей. В этот праздник заканчивают годовой цикл чтения Торы и сразу начинают его заново. Со свитками совершают 7 кругов, поют и танцуют. Но в 6 часов 29 минут праздничная музыка сменилась сиренами. С тех пор каждый Симхат Тора ставит перед страной один и тот же вопрос. Как отмечать День радости, ставший датой национальной катастрофы? Готового ответа нет. Одни общины отменяют музыку и танцы, другие сохраняют их, но один из праздничных кругов проходит в полной тишине. Где-то читают имена погибших и похищенных. Для свитков Торы изготовили специальные чехлы, на каждом из которых вышито имя одного из убитых 7 октября. А некоторые израильтяне продолжают танцевать не потому, что забыли о трагедии, а потому что не хотят отдавать террористам еще и свой праздник. Государственные церемонии памяти проводят 24-го Тишрея, через 2 дня после Симхат Тора. Отдельно отмечается 7 октября по обычному календарю. Так у одной трагедии появились сразу 3 даты. День, когда все произошло, официальный день памяти и число, которое невозможно забыть. Вероятно, пройдут десятилетия, прежде чем сложится постоянная традиция. А пока она создается у нас на глазах. Из споров, проб и очень личного выбора. Молчать, читать имена или все-таки выходить в праздничный круг.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
3: Стиральные машины по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Стиральные машины по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
3: Не забывайте, стиральные машины покупаем только в Максане и Хашмаль.

0: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
1: Экраны по самым низким ценам.
0: Можно еще ниже.
2: Экраны по самым низким ценам.
0: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
1: Не забывайте, экраны покупаем только в Максане и Хашмаль.
5: Хотите сбежать от рутины на Йом-Кипур 6 ночей при прекрасных направлениях и ни единого перелета? Отправляемся из Хайфы в незабываемый круиз на лайнере Crown Iris от Мана Сапанут. С 18 по 24 сентября вас ждут Лимассол, Родос и Агиос Николаус. На борту полный пансион, множество развлечений и настоящий отдых для пар и всей семьи. Не откладывайте, выбирайте каюту и бронируйте уже сегодня. Звоните прямо сейчас. Звездочка 82-88. Или заходите на сайт cruise.mana.co.il. Мана Сапанут. Ваш отпуск начинается в Хайфе.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Главная заповедь Рош ха-Шана сформулирована необычно. Человек должен услышать звук шофара. Но прежде чем этот звук появится, обычный рог проходит долгий путь. Чаще всего шофар делают из рога барана в память о жертвоприношении Ицхака, когда вместо него Авраам принес в жертву барана. У йеменских евреев распространен длинный спиральный шофар из рога антилопы куду. Коровий рог Мишна использовать запрещает. Позднее этот запрет стали связывать и с воспоминанием о золотом тельце. Рог не представляет собой готовую полую трубу. Под твердой внешней оболочкой находится костная сердцевина. Ее извлекают, затем срезают узкий конец и осторожно просверливают его до естественной полости. Рог нагревают, чтобы выпрямить участок возле будущего отверстия для губ, после чего очищают и шлифуют. К шофару нельзя присоединять мундштук или другие детали. Трещина, отверстие или ремонт, изменивший звук, могут сделать его непригодным. Шофар звучит только благодаря воздуху и вибрации губ исполнителя. У каждого рога свой тембр, и заранее предсказать его невозможно. Тора называет Рош ха-Шана днем Труа, но не объясняет, как должна звучать эта Труа. К эпохе Талмуда единого ответа уже не было. Это три протяжных, прерывистых вздоха или череда коротких рыданий. Раби Абаху, живший в Кесарии, распорядился исполнять все варианты.

0: так появились три знакомых сигнала. Длинная ткия, три прерывистых звука шварим и не менее 9 коротких звуков труа. Обычай довел их общее число за праздничную службу до 100. В звуках шуфара сохранились и древняя заповедь, и память о том, что ее первоначальное звучание однажды было утрачено.
1: Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
1: Эспрессо-машины по самым низким ценам.
0: Можно еще ниже.
2: Эспрессо-машины по самым низким ценам.
0: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
1: Не забывайте, эспрессо-машины покупаем только в Максане и Хашмаль.
5: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе.

Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. В 1913 году Технион еще не открылся, но вокруг него уже шла война. Решалось, на каком языке будут учиться первые инженеры Эрец Исраэль. Будущий институт тогда назывался Техникум. Его строили в Хайфе при поддержке Эзры, общества немецких евреев. Выбор немецкого языка казался вполне практичным. На нем выходили научные труды и учебники, существовала разработанная техническая терминология, на нем могли преподавать приглашенные профессора. Иврит только возвращался в повседневную жизнь, а его словарь для физики, химии и инженерного дела еще предстояло создать. 26 октября 1913 года попечительский совет техникума, заседавший в Берлине, решил преподавать естественные и технические науки на немецком. Три члена совета, представлявшие сионистское движение, Эхадаам, Шмарьяу Левин и Иехиэль членов, подали в отставку. Затем спор вышел за стены заседаний. Учителя и ученики школ Эзры объявляли забастовки и покидали учебные заведения. По всей стране собирали деньги на независимые школы с преподаванием на иврите. Одним из результатов этого протеста стало создание хайфской школы Реали. Под давлением общественного движения Эзра отступила. Первая мировая война задержала открытие института, но в 20-е годы студентов Техниона уже обучали на иврите. Иврит победил не потому, что был готовым языком науки. Эта победа заставила его таким стать. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
1: Ноутбуки по самым низким ценам.
0: Можно еще ниже.
2: Ноутбуки по самым низким ценам.
0: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
1: Не забывайте, ноутбук покупаем только в Максане и Хашмаль.

0: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
0: Можно еще ниже.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
0: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максане и Хашмаль.
5: Хотите сбежать от рутины на Йом-Кипур? 6 ночей, 3 прекрасных направления и ни единого перелета. Отправляемся из Хайфы в незабываемый круиз на лайнере Crown Iris от Мана Сапанут. С 18 по 24 сентября вас ждут Лимассол, Родос и Агиос Николаус. На борту полный пансион, множество развлечений и настоящий отдых для пар и всей семьи. Не откладывайте, выбирайте каюту и бронируйте уже сегодня. Звоните прямо сейчас. Звездочка 82

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Двое детей могут жить на соседних улицах, быть гражданами одной страны и учиться в почти не пересекающихся мирах. Израильская система образования делится на четыре больших сектора: государственный светский, государственно-религиозный, ультраортодоксальный и арабоязычный. Формально большинство из них подчиняется одному министерству, но языки преподавания, программы, календарь и представление о том, что должен знать выпускник, заметно различаются. Такое разделение появилось еще до создания государства. Школами управляли политические и религиозные движения: общие сионисты, рабочие партии, религиозные мизрахи и Агудат Исраэль. Каждая воспитывала собственную версию будущего гражданина. В 1953 году Кнессет принял закон о государственном образовании. Партийные школы упразднили, но единой системы не возникло. Закон закрепил светское и религиозные направления. Ультраортодоксальные учебные заведения сохранили значительную самостоятельность, а школы с преподаванием на арабском языке образовали отдельный сектор. Сегодня из примерно 2 600 000 израильских детей около 580 000 учатся в ультраортодоксальных учреждениях и почти столько же в арабской системе. В одной школе больше времени отводится общим дисциплинам, в другой – религиозным текстам. Где-то мальчики и девочки учатся отдельно, где-то преподавание ведется на арабском, а иврит изучают как второй язык. После школы эти миры все же встречаются в университете, на работе и в общей повседневной жизни. Там программа уже не составляет Министерство образования. Жизнь сама расставляет акценты, задает новые вопросы и становится еще одним университетом без единого расписания и выпускного экзамена. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
1: Эспрессо-машины по самым низким ценам.
0: Можно еще ниже.
2: Эспрессо-машины по самым низким ценам.
0: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
1: Не забывайте, эспрессо-машины покупаем только в Максане и Хашмаль.
5: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
6: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Самая известная молитва вечера Йом-Кипура на самом деле не является молитвой. Коль-Нидре не обращается к Богу и не содержит просьбы о прощении. Это юридическая формула об отмене обетов. Название переводится с арамейского как «все обеты». В одних общинах речь идет об обязательствах, принятых за прошедший год. В других – об обещаниях, которые человек может дать до следующего Йом-Кипура и не суметь выполнить. Действие Коль-Нидре строго ограничено. Формула касается только добровольных религиозных обязательств, которые человек возложил на самого себя. Она не отменяет долги, договоры, судебные клятвы и обещания, данные другим людям. Юридическая природа текста определила и порядок церемонии. Его произносят до захода солнца, пока Йом-Кипур еще не наступил. По обе стороны от кантора стоят два человека со свитками Торы. Вместе они образуют подобие суда из трех членов. Формулировку повторяют трижды. Сначала тихо, затем все громче. Коль-Нидре встречается в молитвенниках уже в IX веке. Некоторые раввины выступали против этого обычая, опасаясь, что ежегодная отмена обетов ослабит ответственность за произнесенные слова. Но обряд сохранился, и решающую роль в этом сыграла мелодия. Знакомый ашкеназский напев сложился в средние века. В 1880 году немецкий композитор Макс Брух использовал его в произведении для виолончели с оркестром, и мелодия «Коль-Нидре» вышла на мировую концертную сцену. Слова этой формулы освобождают от необдуманных обетов, а музыка напоминает, почему к любому обещанию следует относиться серьезно. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
1: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
0: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
1: Не забывайте, роботы-пылесосы покупаем только в Максане и Хашмаль.

Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
1: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
1: Не забывайте, роботы-пылесосы покупаем только в Максане и Хашмаль.
6: Хотите сбежать от рутины на Йом-Кипур? 6 ночей, 3 прекрасных направления и ни единого перелета. Отправляемся из Хайфы в незабываемый круиз на лайнере Crown Iris от Мана Сапанут. С 18 по 24 сентября вас ждут Лимассол, Родос и Агиос Николаус. На борту полный пансион, множество развлечений и настоящий отдых для пар и всей семьи. Не откладывайте, выбирайте каюту и бронируйте уже сегодня. Звоните прямо сейчас. Звездочка 82-88. Или заходите на сайт cruise.mana.co.il. Мана Сапанут. Ваш отпуск начинается в Хайфе.

Только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil. Только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.

myself.